рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
1: ВВБ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Ольга

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Алла Рид.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске ясно. Температура плюс 15 градусов. Ветер южный, 2 метра в секунду. Давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 93%. Завтра переменная облачность, плюс 12, плюс 18 градусов. Ветер юго-западный, 3 метра в секунду. Влажность воздуха 89%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Олег Газманов.
5: Ты морячка, я моряк. Ты рыбачка, я рыбак.
4: Полина Гагарина.
6: Я
3: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.
8: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного «2023» и узнавайте подробности. «2023». Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. «2023». «2023». Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

Снова гость к моей соседке. Дочка спит, торшер горит, радость на лице. По стеклу скребутся ветки, в рюмочке коньяк налит со свиданицем. Вроде бы откуда новая посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведет.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: Бабуль.

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-14-79. Город Москва, 18+.
1: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
4: 26 сентября 2026 года.
5: Москва. Лайф-арена.
4: Большой фестиваль.
5: Удачные песни.
4: Михаил Шуфутинский.
5: Филипп Киркоров.
4: Группа «Комбинация».
5: Олег Газманов.
4: Андрей Державин.
5: Николай Басков.
4: Ольга Зарубина.
5: Полина Гагарина.
4: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.
7: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artro. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. В составе Arsil Artro – ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7 и 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержания эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artro – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается вам легко. Получите Arsil Artro бесплатно. Звоните звездочка 2023. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Комсомольский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

едят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

я влюблю. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

летай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами слабая морось, температура плюс 15 градусов. Ветер южный 2 метра в секунду. Давление 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 92%. Завтра переменная облачность плюс 12 плюс 18 градусов. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Влажность воздуха 89%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: в каком магазине можно купить все для школы?
1: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
2: УУ «Максимагрупп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 123-27-76-29. Город Москва, 18+.
7: Нет времени объяснять, но в Олбери скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений.

0: Рутэ.ворлд. Категория 12+.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 23 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 23 и узнавайте подробности. +2 23 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимно. Звонок по России бесплатный. +2 23 23 +2 23 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, радио «Дача». Меня зовут Константин, я из города Красноярск. Передаю привет наш солнечный город. И для всех красноярцев хочу, чтобы прозвучала песня Наташи Королевой «Обниму тебя счастьем». Спасибо, радио «Дача».

0: энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: После выходных трудные только первые 5 дней.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача. Реклама.
1: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Встречайте финал лета в Басовском на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
3: ООО «Восток», Тверская область, Имокимский, территория Басовская, тип. Угрин 113-774-629-00.
4: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Jaguar F8 – для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
6: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Веникс» со скидкой 30% по 6

0: Клио с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падают.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так вломился.
5: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер – мощное средство.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Олег Газманов.
9: А я

далее. Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Зовут меня Иван, город Раменское. Хочу передать привет нашему водителю 43-го автобуса Парменову Владимиру Владимировичу, а также его жене Парменовой Ольге Владимировне. Всем хорошего настроения. Если можно, для всех слушателей поставить песни любые. Спасибо большое, Радио «Дача».

0: новости.
1: Студия радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство в текущем году выделит Минпромторгу около 1 миллиарда рублей для закупки отечественных автомобилей скорой медицинской помощи. Средства будут направлены на обновление парка машин в российских субъектах. Уточняется, контроль за целевым и эффективным использованием денег возложен на Минпромторг. Этому министерству будет необходимо предоставить соответствующий доклад в правительство до февраля будущего года. В Минпросвещение выпустили рекомендации для распределения нагрузки на детей. Согласно им, в расписании уроков для учеников начальной школы наиболее сложные предметы должны проводиться на вторых-третьих уроках, а для обучающихся основного общего и среднего общего образования на вторых-четвертых. Изложение нового материала, проверочные и контрольные работы рекомендуется организовывать на вторых-четвертых уроках в середине учебной недели. Также в министерстве заявили, что перемены между занятиями в школах должны длиться не менее 10 минут. При этом большая перемена должна составлять 20-30 минут. Ее продолжительности должно быть достаточно для организации полноценного питания обучающихся. И еще в Минпросвещение заявили, что в наступающем учебном году пройдет апробация системы оценивания поведения учеников 2-8 классов. Она будет включать 3 уровня – образцовое поведение, допустимое поведение и недопустимое поведение. Последний за четверть или триместр будет являться основанием для организации работы психолого-педагогического консилиума с привлечением родителей обучающегося. Также в министерстве подчеркнули, при несогласии с выставленной оценкой родители или законные представители школьников могут обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Курс доллара на сегодня 84 рубля 55 копеек, евро 97 рублей 51 копейка. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас.

0: Если никаких знакомых лиц в массовке, в толпе, в общественном транспорте или на остановке не находится, нет никакой поддержки в этот понедельник от окружающих, то непременно включайте любимую радиостанцию. Здесь мы зададим вам нужный ритм благодаря вашим любимым хитам от лучших отечественных исполнителей. Непременно продолжу радовать этими музыкальными работами вас. Через некоторое время услышим группу Бис, Иванушки Интернешнл, также Ани Лорак, и еще поведаем, что звезды сулят на этот день. Так что оставайтесь рядышком, далеко не убегайте.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами слабая морось, температура плюс 15 градусов, ветер южный 2 метра в секунду, давление 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 92%. Завтра переменная облачность, плюс 12, плюс 18 градусов, ветер юго-западный 3 метра в секунду, влажность воздуха 89%.
3: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

Сегодня 17 августа, понедельник, и в этот день тельцам, девам и козерогам звезды советуют не цепляться за планы, которые не приносят ничего полезного. Может появиться желание резко поменять работу, отношения или образ жизни, но окончательные решения лучше принимать не на эмоциях. Овны, львы и весы могут получить информацию, которая заметно изменит планы на ближайшие дни. Не спешите делиться новостями с окружающими. Сначала убедитесь, что все правильно поняли. Близнецы, стрельцы и водолеи рискуют слишком много времени потратить на чужие проблемы. Помочь можно, но не стоит превращать чужую срочность в собственную обязанность. Раки, скорпионы и рыбы могут неожиданно увидеть перспективу там, где раньше ее не замечали. Особенно внимательно отнеситесь к рабочим предложениям и разговорам о деньгах. Сегодня полезно не столько действовать, сколько понять, куда действительно стоит направить силы.

0: отстаньте вы от девчонки, пусть поплачет. Это не всегда. Кстати, после расставания эмоция горя. Некоторые рыдают от счастья, что избавились от какой-то обузы, абьюза и прочего. Так что всем Машам, Катям, Таням респект и поддержка в такой ситуации. Помните, лучшее всегда только впереди, даже в понедельник. Главное оставаться рядышком с любимой радиостанцией. Продолжу вас радовать лучшими хитами от ваших любимых отечественных исполнителей. В ближайшее время послушаем Алсу. Также появится Таисия Повали. И не только. Еще успеем отправить одного из слушателей в финал акции «Лето сюрпризом». Будьте начеку.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
3: Вот на 100. Верская область. Имокимский. Территория Басовская. Угрын 113-774-629-00.
4: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья. Продолжаем подводить итоги нашей акции «Лето с сюрпризом». Предпоследняя неделя розыгрышей стартует прямо сейчас. Сегодня со мной на связи Людмила из Балакова, Саратовской области. Людмила, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Вы прислали нам в акцию шикарную фотографию, на которой вы в гавайском стиле изображены у реки. Вижу в описании, что отмечаете какое-то просто веселое...
2: Мы решили просто отметить веселое мероприятие. Называется вечеринка, гавайская вечеринка.
1: А, просто с друзьями. Собрались и костюмированное представление устроили. На фоне я вижу, что кто-то с удочкой ловит рыбу. Это из вашей банды?
2: Нет, это случайно.
1: А то хотел спросить, какой улов. Расскажите, как до этого дошли, с кем были из подруг, может быть, приветы им передадим?
2: Как дошли? У нас есть так называемая банда бывших пенсионеров. Мы постоянно развлекаем себя, устраиваем вечеринки костюмированные. И вот в этот раз мы решили устроить вечеринку на Гавайях. Оделись в соответствующую форму.
1: Вы пишете, а потом пошел ливень. Было очень весело. Под дождем продолжилась вечеринка? Или вы все-таки
2: Продолжилось немножечко под дождем. Потом мы увидели лес недалеко от нашей площадки. Перенесли туда все нашу музыку, стол так называемый.
1: Я вас понял.
2: И продолжили там танцевать и веселиться.
1: Людмила, за то, что вы такие вечеринки устраиваете классные, собираетесь друзья друзьями вместе. Слушаете хорошую музыку. Хочу вам от команды «Радио Дача» вручить сумку «Термос» в Балаково. Отправляем. И вы проходите в финал под номером 50. В финале мы разыграем два главных приза. Два слушателя «Радио Дача» получат возможность отправиться в солнечные круизы на морском лайнере «Астория Гранда». Я вас поздравляю.
2: Спасибо. Я очень рада. «Радио Дача» по утрам постоянно слушаю. Тут вдруг так получилось, что вот мы недавно сфотографировались. Думаю, а почему вы мне не отправите фотографии? Веселить людей.
1: Друзья, повести может кому угодно. Главное, чтобы фото было хорошим, интересным, как у Людмилы из Балакова. Спасибо, Людмиле. Всем остальным слушателям говорю, заходите на сайт radiodacha.ru. У вас есть еще 2 недели на то, чтобы... Даже 1,5 недели на то, чтобы зарегистрировать свое фото для слушателей старше 18 лет.
0: Лето с сюрпризом на Радио Дача. Реклама. На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей, кроссовки за 999 рублей.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
8: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
11: УГРН 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
12: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей.

0: Идеальная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Нет времени объяснять, но в Олбери скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бу. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: prote.world. Категория 12+. Радио Дача представляет.
1: Любишь детективы?
2: Я это дело раскрою, вот увидишь.
3: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
4: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер, мощное средство.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут Петухов Алексей Александрович. Я из города Железногорска Курской области. Передаю привет своей любимой жене Петуховой Юлии Валерьевне. Желаю ей счастья, здоровья, всего самого наилучшего. И заказываю для нее веселую песню. Любую. Спасибо.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. Социальный фонд сократил средний срок рассмотрения заявок родителей об использовании материнского капитала до 4 рабочих дней. Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что благодаря цифровизации услуг специалисты выносят решения по 99% заявлений раньше регламентного срока. В Минздраве назвали привычки, которые сохранят здоровье на долгие годы. Это помогут сделать регулярные занятия спортом, полноценный отдых, прохождение медосмотров и отказ от вредных привычек. Кроме того, из рекомендаций ведомства, в частности, следует, что нужно включать в рацион больше овощей и фруктов. Есть цельнозерновые продукты. Также следует потреблять больше белковых продуктов с низким содержанием жира. В России 1 сентября начнут действовать обновленные правила организованной перевозки групп детей автобусами. Как пишет РИА Новости, прежде всего они касаются школ, спортивных секций, туроператоров и других коммерческих перевозчиков и призваны обеспечить более высокий уровень безопасности. Среди нововведений – обязательное предварительное уведомление ГИБДД о перевозке, проверка документов детей и сопровождающих на въезд и выезд при международных перевозках. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Анасонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас

Султан Ураган только что в эфире Радио Дача, а также Мурат Тхагалегов. За хорошей душевной музыкой для любого времяпрепровождения далеко отправляться не надо. Не надо ехать в соседнее село на дискотеку. Главное иметь доступ к эфиру Радио Дача. А это сделать теперь еще проще благодаря сервису Яндекс.Радио. Там можно и плейлист посмотреть, и любимую песню в избранное добавить. Помните, хорошо там, где есть Радио Дача, категория 16+.

0: каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня, 17 августа, в России отмечается неофициальный праздник – День любимого дивана. Для многих этот предмет мебели превратился в место силы. Отметить данное событие можно в компании друзей и близких, например, посмотрев любимое кино вместе, устроившись на своем обожаемом мягком месте.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: поболтать и петь об этом, конечно, легко, но по-настоящему мечтают все девчонки и леди не просто услышать такие слова, но и увидеть их воплощение в жизнь. Желаю каждому слушателю продуктивного рабочего дня, чтобы все обещанное второй половине в том числе сбывалось и на все хотелки зарабатывалось. Доброго утра в компании с Радио Дача. Наши ближайшие музыкальные планы — это Александр Буйнов, демо и проект «Интонация».
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Ну а если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не умирать.

0: Больше всего расстраивает, конечно, когда нет какой-нибудь тети или дяди с приличным наследством, которое по тем или иным причинам внезапно достается тебе. Извините, что дразню понедельничными фантазиями, просто начало рабочей недели, сами понимаете. Хочется помечтать об альтернативных способах получения заработка. Они все-таки есть, но пока не про нашу честь. Всем сил, терпения и неиссякаемой энергии в покорении новых трудовых высот. Ну а мы на Радио Дача обязательно поддержим отличной музыкой. Оставайтесь рядышком.
1: Реклама. Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг» – сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг».
7: Угаран 127-24-76-29. Город Москва, 18+.
8: А в каком магазине можно купить все для школы?
9: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
10: У «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
11: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение. Наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
2: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
3: Нет времени объяснять, но Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на tbank.ru. Алтыбанк 0+.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Ольга Зарубина.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Звоню вам из прекрасного города Раменское. Зовут меня Федор. Мы с моей супругой, с семьей приехали с отпуска. Начинаются рабочие недели. И желаю хорошего, продуктивного рабочего дня супруге. Ну и всем летнего настроения. Любим вас, радиодача. И закажу хорошую какую-нибудь...

0: новости.
1: Радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Минпросвещении определили время на выполнение домашнего задания. Для учеников 2-3 классов на это отводится не более 1,5 часов. 4-5 классов до 2, 6-8 классов до 2,5, а для 9-11 классов до 3,5 часов в день. При этом предельные 3,5 часа – это крайняя граница, а не ориентир для ежедневной работы. В министерстве добавили, первоклассники освобождены от уроков на дом. Напомню, ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство не планирует отменять домашние задания для учеников. Кроме того, он сообщил, что во всех школах до 1 сентября появятся комиссии по урегулированию споров. При этом, как именно они будут формироваться и кто в них будет состоять, министр не уточнил. В Минтрансе к 2030 году намерены увеличить число маршрутов по рекам России за счет расширения географии направлений. В частности, добавятся новые, среди которых Ульяновск-Саратов, Саратов-Астрахань и Ростов-на-Дону-Азов. Вместе с тем прорабатываются вопросы запуска скоростных речных перевозок по Байкалу и Амуру. В министерстве напомнили, проект «Речные магистрали» стартовал 3 года назад и изначально фокусировался на участке Волги от Городца до Ульяновска. А в 2026-м перевозки осуществляются уже по 27 маршрутам. Лето в эфире радио «Дача» продолжается вместе с грандиозным проектом «Лето с сюрпризом». В рамках него наша команда по сложившейся традиции меняет ваши яркие фотографии на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете снимок и написать небольшой рассказ о том, почему вы выбрали именно его. В конце этого месяца мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию для слушателей старше 18 лет. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Будильник, как плохая любовница, звонит всегда не вовремя.
0: Это радио «Дача».

0: сам недавно столкнулся с задержкой рейса, на котором летел. Такое бывает. Планы подвергаются изменениям, особенно в будни. В современном мире нужно быть мобильным и гибким, и радиодача не отстает от тенденций. Если так случилось, что рядом не нашлось любимой радиостанции в FM-формате, то свои любимые хиты можно найти в сервисе Яндекс.Радио. Там еще можно глянуть плейлист, любимую песню добавить в избранное. В общем, помните, что всегда хорошо там, где есть радиодача. Категория 16+.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный снег, температура – минус 1 градус, ветер западный – 12 метров в секунду, давление 742 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха – 88%. Завтра поземка – 0-2 градуса, ветер северный – 15 метров в секунду, влажность воздуха – 81%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Этот звук каблучков действительно для мужчин намного приятнее и привлекательнее, чем цоканье, например, языком. Не благодарите, девчонки, за эти пикап-советы с самого утра. Всем желаю позитивного и бодрого настроения. Ну а также напоминаю, что, например, Султан Лагучев окажется 26 сентября на сцене Live Arena в Москве на юбилейном фестивале «Удачные песни» от радио «Дача». Также там будет Владимир Пресняков, Александр Иванов и группа «Ронда», Ольга Зарубина и многие другие. Ты тоже можешь оказаться среди счастливчиков, которым удастся понаблюдать это шикарное шоу. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+.

0: Единственное, что не упомянули «Отпетые мошенники» в своей песне о лете, так это наша акция на радио «Дача» под названием «Лето с сюрпризом». Можно узнавать все подробности и оставлять заявку на нашем официальном radiodacha.ru. 28 августа уже разыграем главный приз. Две туристические путевки на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Очередного из слушателей уже отправили в финал сегодня. Возможно, там окажешься и ты. Так что заходите, узнавайте для слушателей старше 18 лет.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+.
3: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
7: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: stv.world. Категория 12+.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился.
4: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Радио «Дача» представляет.
6: Любишь детективы?
7: Я это дело раскрою, вот увидишь.
8: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Я Татьяна из города Верхний Уфалей. Я хотела бы поздравить сегодня с юбилеем своего учителя. Он преподавал историю у нас в школе. Это Шкарин Леонид Александрович. Сегодня ему исполняется 90 лет. Это очень активный человек. И в свои 90 лет он еще и работает на даче, на участке, и ходит в лес за грибами. И я хотела бы ему пожелать также крепкого здоровья и долголетия. И прошу поставить для него песню Вахтанга Кикабидзе «Мои года, мое богатство». Спасибо большое, радио «Дача».
3: Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться, не только грусть

падала, шепчу спасибо ягодам, и никому их не отдам, мои года.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Социальный фонд с будущего года начнет назначать ежегодные выплаты почетным донорам. Об этом пишет «Российская газета». Также это ведомство будет заниматься пособиями для граждан, у которых возникли осложнения после вакцинации. Уточняется, сейчас данные меры поддержки находятся в ведении регионов. После передачи полномочий часть выплат планируют назначать без заявления. В социальном фонде считают, что единый порядок позволит быстрее проверять данные и перечислять деньги получателям. Студенческие семьи с 1 сентября смогут получать отдельные комнаты в общежитиях. Как сообщили в Госдуме, для этого учащимся необходимо предоставить свидетельство о заключении брака и о рождении или усыновлении, а также подать заявление в образовательную организацию с приложением ряда документов. Добавлю, студенческая семья – это молодая семья, в которой оба супруга – студенты в возрасте до 35 лет включительно, или единственный родитель или усыновитель ребенка в возрасте до 35 лет включительно, обучающийся по программе среднего профессионального или высшего образования. Учащиеся 1-х, 5-х, 9-х, 10-х и 11-х классов, а также все дети с ограниченными возможностями здоровья не будут учиться во вторую смену. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на методические рекомендации Минпросвещения. В них же указано, что учебный процесс во вторую смену разрешен только для 2-х, 3-х, 4-х, 6-х, 7-х и 8-х классов. При этом проведение нулевых уроков не допускается. Россияне стали чаще покупать специализированные грибные туры. Как показало одно из исследований, спрос на них в текущем месяце вырос на 24% по сравнению с августом прошлого года. Средняя стоимость такой услуги по стране составила почти 5000 рублей. Лидерами рынка стали Санкт-Петербург, Ленинградская область, Карелия и Московский регион. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.

0: если вы тоже любите с самого утра долго-долго работать по холодку до наступления солнечного зенита, то как раз для вас запущено совместно с телеканалом Муз-ТВ от вашей любимой радиостанции специальная движуха под названием «Дачный плейлист». Эксклюзивный, интерактивный в четверг в 9.00 и в воскресенье в 9.30 для зрителей, которые хотят и могут наслаждаться шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения. А также там можно узнавать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

хитовое получается «Каменное сердце», не такое уж и доступное для любви. Одноименную песню «Малахит» услышали только что с вами в эфире «Радио Дача» от группы «Винтаж». Ну а о том, как обустроить свой садово-огородный участок где-то за городом, рассказываем в рубрике «Хорошо устроено». Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках», рассказывает полезные дачные лайфхаки в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по Москве. Если хотите, чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, не пропускайте одноименную рубрику в нашем эфире. Ну а в ближайшее время не пропускайте веселых ребят, Иванушки Интернешнл и Алену Апину.

0: потому что не было тебя от группы «Рефлекс». Послушали здесь в эфире «Радио Дача». Только что, если вас до сих пор не было в программе «Удачный час», то непременно заглядывайте. Буквально через 10 минут стартанем, как всегда, с 12 до 13.00. Общаемся в прямом эфире, передаем ваши приветы, поздравления и музыкальные заявки. Соответствующий пост в группе ВКонтакте «Радио Дача» уже опубликован прямо на стене. Комментарии открыты, пишите. Также не забывайте про мессенджер «Макс» и звоните по номеру в Москве 8495-995-2555.
1: Реклама. Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву» ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
4: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
5: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
6: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
7: Что?
6: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт?
7: Что-что?
6: Какие там артисты будут?
7: Серьезно?
6: Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
8: 26 сентября 2026 года.
9: Москва. Лайф-арена.
8: Большой фестиваль.
9: Удачные песни.
8: Михаил Шуфутинский.
9: Филипп Киркоров.
8: Группа «Комбинация».
9: Олег Газманов.
8: Андрей Державин.
9: Николай Басков.
8: Ольга Зарубина.
9: Полина Гагарина.
8: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый день, Радио «Дача». Меня зовут Аня. Я из Москвы. Я хочу передать привет своим коллегам. И хочется послушать песню «Глюкозы». Спасибо, Радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Москве создан общественный штаб по наблюдению за сентябрьскими выборами. Как пишет РИА Новости, он будет следить за выборами депутатов Госдумы, депутатов в Совет депутатов округа Щукино, а также за голосованием в столице на выборах высших должностных лиц в 6 регионах России. Напомню, голосование пройдет в период с 18 по 20 сентября. Ранее у совершеннолетних граждан в Москве появилась возможность внести себя в список избирателей по месту фактического проживания. Для этого до 14 сентября нужно посетить столичные центры госуслуг «Мои документы». Подача соответствующего заявления проходит без предварительной записи при личном обращении и может быть зарегистрирована один раз. Для получения услуги необходимо предоставить российский паспорт или временное удостоверение личности, выданное органом внутренних дел. Проверить наличие документа можно в сервисе «Мобильный избиратель». Пик грибного сезона в Подмосковье начнется в конце августа и продлится до октября. Как рассказал РИА Новости, кандидат биологических наук Михаил Вишневский, в этот период в лесах региона ожидаются белые грибы, подосиновики, подберезовики, лисички, сыроежки, рыжики и грузди. Осенние опята, по словам эксперта, появятся в сентябре или с последних чисел августа. Жителям столичного региона рассказали, какая погода их ждет в сентябре. Как сообщили в центре метео, в начале осени она будет меняться буквально на глазах. На смену периодам тепла будут приходить резкие похолодания. Более того, в наступающем месяце в Москве и области прогнозируются дожди. Тем временем в гидрометцентре заявили, сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность и местами кратковременные осадки. Днем будет до плюс 26. Этот выпуск завершен, а далее не пропустите программу по вашим заявкам «Удачный час». С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: На «Радио Дача» «Удачный час».
2: В чем заключается эта удачливость, друзья? В том, что каждый из вас может заполучить время в нашем прямом эфире со своим приветом или поздравлением для кого-то из родных, коллег и близких. Проделать это очень просто. Напоминаю, координаты группы ВКонтакте, радиодача прямо на стене. Есть специальный пост, комментарии к нему открыты. Пишите все, что хотите донести до своих знакомых. Самые интересные из ваших комментов обязательно зачитаю. Также отправляйте письма на мессенджер Макс и заказывайте песни исключительно по номеру в Москве 8495-995-2555. Первое сообщение прочитаю прямо сейчас. Ольга рассказывает, что у ее мужа Андрея сегодня юбилей. Тезке своему передаю от себя лично привет. Также Оля рассказала, что в этот 55-й день рождения она желает своему супругу крепкого здоровья, долгих лет жизни. Очень рада, что он есть в моей жизни. Я с ним как за каменной стеной. Ценят тебя и любят. Андрей, что большая удача. Ну, а еще один из самых удачливых слушателей наших сегодня сможет заполучить два билета на концерт Владимира Преснякова, который состоится уже в эту пятницу в Москве. Тот, кто дозвонится пятым по счету, станет обладателем шикарного подарка от команды «Радио Дача». Ну, а пока продолжаем.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Рафаэль Сыхуинов. Я с Оренбурга. Хочу передать привет своей любимой жене Маришке Крюковой. И привет ее подруге Марине Алексеевой, мужу ее Юре. Хочу послушать группу «Кармен». Спасибо, Радио Дача.

Новая порция ваших приветов и поздравлений уже готова из группы ВКонтакте и мессенджера Макс. Зачитываю прямо сейчас. Елена рассказывает, что сегодня празднует день рождения их мамочка Бычкова Любовь Павловна. Ты наш дом, куда всегда хочется вернуться. Желаем тебе здоровья, легкости на душе и побольше времени для себя. Легкость на душе, кстати, это в ваших силах, мне кажется, организовать для мамы. Пусть сбудутся все твои мечты, а рядом всегда будут люди, с которыми тепло. Мы тебя обожаем и любим больше, чем умеем говорить. Подписались все дети и внуки. Команда «Радиодача» вас, конечно же, Любовь Павловна тоже поздравляет. Анастасия следом привет передает коротенький мужу Валере в СНТ «Огонек». Желаю спокойного и доброго выходного дня на даче. Как повезло в этот понедельник отдыхать Валере. Но завидуем исключительно белой и пушистой, конечно. Также в мессенджере «Макс» Алена передала привет всем своим девчонкам с работы, которые сейчас грустят. Не переживайте, все наладится, мы обязательно справимся. Не знаю, что там за такой аврал с самого понедельника, с самого утра начался у девчонок, но мы тоже, конечно, желаем вам сил и терпения. И продолжаем удачный час, он до конца текущих 60 минут продолжится. Прямо сейчас Николай Басков.

0: Точный час.
1: Возвращаюсь в группу ВКонтакте и в мессенджер Макс. Напоминаю, до конца текущих 60 минут мы с вами общаемся в прямом эфире, передаем ваши приветы, поздравления, напоминания, любые послания с самым интересным содержанием, конечно же, озвучу. И давайте к очередным переходить. Мария пишет: «Здравствуйте, любимая радиостанция. Слушаю вас каждый день, и утро сразу становится бодрее, а день ярче. Пусть в эфире всегда будет только хорошая музыка и добрые новости, а слушатели заряжаются от вас позитивом. Желаю всей команде легкого эфира, отличного настроения и тысячи благодарных сердец. Пусть ваша волна всегда будет самой любимой». Но это прям поздравление в честь нашего 20-летия в эфире, который, кстати, отмечаем в этом году. Подробности можете узнавать на нашем официальном сайте radiodacha.ru. Далее Наталья. Привет шлет своим подружкам-бандиточкам, Татусику и Семицветику из Иваново. За вами выехали уже, бандитки. Надеюсь, это не так, только шутки и прибаутки от Натальи. Ничего серьезного вы, девчонки, хочется верить, не сотворили. Еще Татьяна передает привет своему мужу Анатолию Гаврилову. Скоро выглянет солнышко, пишет она, и настроение будет совсем другим. Радиодача получили от вас приз в конкурсе «Лето с сюрпризом». Огромное спасибо. И вы тоже можете это проделать. Опять-таки заходите на наш официальный, там вся информация имеется. Ну, а я еще разок напомню наши координаты. До конца текущего часа принимаются ваши приветы и поздравления в мессенджере Макс, в группе ВКонтакте. На стене есть специальный пост. Пишите в комментариях. Делать музыкальные заявки можно только по номеру в Москве. 8-495-995-2555.
0: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске слабый мелкий снег. Температура минус 1 градус. Ветер западный 12 метров в секунду. Давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 83%. Завтра поземка 0-2 градуса. Ветер северный 15 метров в секунду. Влажность воздуха 81%.
3: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуй, Радио Дача. Меня зовут Кристина. Я из города Курска. Я передаю огромный привет своему любимому Руслану. Желаю ему много успехов, здоровья и хорошего настроения. Передаю привет своим дочкам Анечке, Ксюше, Светочке. Всем большого счастья и крепкого здоровья. Спасибо, Радио Дача.

А сейчас узнаем, кому повезло успеть отправить свое сообщение для кого-то из знакомых, друзей и коллег. Например, вот Сергей поздравляет своего самого лучшего руководителя с днем рождения, Железнякова Романа Александровича, директора спецрегионстрой. Далее Людмила из Белова шлет привет и поздравления мужу Николаю с днем рождения. Пожелать ему хочет огромного здоровья, оптимизма, удачи и свершения всего задуманного. А также Надежда написала, что прямо сейчас идет мириться со своими детьми. Не знаю, уж правильно вы поступаете или нет, и чем вы так насолили своим детям, но, конечно же, нужно жить дружно по завету того самого кота Леопольда. Ну, а мы будем двигать дальше, и удачный час продолжится до конца текущих 60 минут. По-прежнему можно писать в группе ВКонтакте под специальным постом прямо на стене в комментариях, отправлять свои письма в мессенджер Макс и заказывать песни по номеру в Москве 8-495-995-2555. А сейчас слушаем Алурит «Тату на сердце».

0: Радио «Дача». Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Светлана. Я из Москвы. Хочу передать привет своему мужу и всем, кто меня слышит с Симферопольского шоссе. И поставить для всех песню для Владимира Преснякова «Странная». Спасибо, Радио «Дача».

0: Точный час.
1: Ваши новые приветы и поздравления прямо сейчас запускаю в динамике. Ловите, возможно, там есть что-то и для вас. Марина пишет, что есть в ее жизни замечательный человек. Это муж Юрий Геннадьевич. Как официально и серьезно вы к нему обращаетесь. Вот уже 49 лет нашей семье вырастили двух дочерей. Три внучки и один внук отпраздновали кедровую свадьбу. Поздравляем. Андрей далее пишет, что они в пятницу планируют поездку с друзьями на море. Перестаньте хвастаться и накликивать на себя гнев наших слушателей. Привет, Андрей отправляет из Ростова-на-Дону, особенно нашему электровозоремонту. Но хорошо, отправили, надеюсь, все ребята услышали. И финальный привет отправляется от Аленки к своему пусику. Вот так вот она назвала свою вторую половину. Не знаю, в курсе ли пусик, что он таков, но, в общем, я сделал все, что мог. Чем подробнее и интереснее ваше сообщение, друзья, тем больше шанс, что оно будет озвучено в эфире «Радио Дача». До конца текущего часа продолжаем принимать ваши приветы и поздравления. Пишите в группе ВК и в мессенджере Макс.
2: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Надежда. Я передаю привет своему мужу Михаилу. Я его очень люблю и жду домой. И поставьте для меня и для мужа хорошую веселую песню. Спасибо, Радио Дача.
3: Надежда, мы обязательно исполним ваше музыкальное желание. Но дело в том, что вы дозвонились 5-й по счету, как и было необходимо. И поэтому от команды Радио Дача вручаем вам 2 билета на концерт Владимира Преснякова в ресторане яхт-клубе Шорхаус. А прямо сейчас, собственно, выполняем ваше музыкальное желание и слушаем песню «Не пара». Песня о любви, которой не было. Удачный час до конца текущих 60 минут. Продолжается. Пишите в группе ВКонтакте, мессенджере Макс, а также звоните по номеру в Москве 8-495-995-2555.

И снова перехожу к вашим свежим приветам и поздравлениям из группы ВК и из мессенджера. Макс Марина шлет привет своей маме Ане и любимому трехмесячному сыночку Ярославу. Какой сообразительный, уже в 3 месяца прямо понимает, что ему передают в эфире радиодачи. Я вас очень сильно люблю, написала Марина. Супчик будет очень вкусный, ведь вы сейчас на кухне готовите, и сынок помогает. Но я думаю, что исключительно советом. Светлана шлет поздравления с днем рождения своим девчонкам Светлане и любови, здоровья, солнца в душе, сил, нескончаемого энтузиазма от девчонок швейного цеха в городе Егорьевске. И еще одна Марина поздравляет мамочку и бабушку Елену Юрьевну с днем рождения. Желает здоровья, счастья и долгих лет. С любовью подписались, помимо Марины, все дети и внуки. На этом мы пока прервем ваши приветы и поздравления, но непременно удачный час продолжится. Пишите по-прежнему в группе ВК, а также в мессенджере Макс. Заказывать песни по-прежнему можно исключительно по номеру в Москве 8495 995 2555.

0: Радио «Дача». Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Тимофей. Звоню из Череповецкого района СНТ «Березка». Передаю привет всем жителям СНТ «Березка». Особенно Татьяне Викторовне. И хочу поставить для всех песню «Акмаль» и Григорий Лепс «Шутка». Спасибо, Радио «Дача».

0: Дачный час.
1: Быстренько зачитываю ваши финальные приветы и поздравления из группы ВК и из мессенджера Макс. Светлана пишет, что сегодня самому любимому мужу Александру исполняется какое-то количество лет, точно она не уточнила, но мы знаем доподлинно из ее письма, что юбилей. Поздравьте, пожалуйста, едем с ним в Анапу и через 2 часа будем на море. Любимка, подписалась Светлана. Далее поздравление с окончанием профессиональных курсов летит от Ольги к Наташе. Тоже что за курсы не уточняется, но в любом случае респект. Поздравления также от Анатолия к Наталье отправляется. Опять-таки он поздравляет, что она нашла свой зон. Сегодня, кстати, может пригодиться. Друзья, на этом удачный час сегодня заканчивается. Завтра вернется непременно, как всегда, с 12 до 13.00.
2: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: dj.world. Категория 12+.
1: Радиодача представляет.
2: Любишь детективы?
3: Я это дело раскрою, вот увидишь.
4: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+. Удачный час.
5: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Юля, я с города Озерска. Хочу передать свой привет моему любимому человеку, всем, кто меня узнал, всем хорошего настроения, всем отличной пятницы и прекрасных выходных. Лето продолжается, настроение шикарное, и пусть все будет хорошо. Очень хочу, чтобы вы поставили какую-нибудь хорошую веселую песню. Спасибо огромное, радио «Дача».

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России в будущем году проиндексируют более 40 видов выплат. Как пишет РИА Новости со ссылкой на слова эксперта, их повысят с 1 февраля с учетом фактического уровня инфляции за 2026. Предположительно на 5,2%. В частности, будут увеличены мат-капитал, выплаты при рождении или усыновлении детей, пособия семьям призывников и ежемесячные выплаты льготникам, включая инвалидов и ветеранов. Между тем, с 1 января будущего года вырастет минимальный размер оплаты труда, в связи с чем автоматически увеличится и привязанные к нему пособия. Речь идет о выплатах по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих россиян, декретных для женщин с низким доходом или небольшим стажем, а также о минимальном размере больничных листов. Владельцам банковских карт следует устанавливать ограничения на интернет-транзакции по ночам, чтобы снизить риск хищения денежных средств. С такими рекомендациями выступили в МВД, пояснив, что сделать это можно в приложении банка, если там есть такая функция. Кроме того, в министерстве посоветовали россиянам устанавливать суточные и месячные лимиты на снятие наличных и переводы по номеру телефона. В особенности это актуально, если на карте хранятся крупные накопления и она пополняется нерегулярно. Радио «Дача» в этом году отмечает 20-летие. По случаю большого юбилея 26 сентября в Лайф-арене в Москве состоится грандиозный фестиваль «Удачные песни». Всех зрителей будут ждать невероятно яркое и масштабное шоу и хиты в исполнении любимых артистов. На сцену выйдут Николай Басков, Полина Гагарина, Филипп Киркоров и многие другие. Подробности о большом фестивале читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на сегодня 84,55 рубля, евро 97,51 рубля. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас

Очень, между прочим, даже важный человек в машине. Он за настроение отвечает, атмосферу нужную создает, местами за картой следит и подбадривает водителя, не дает тому уснуть. Поэтому ничуть не просто. Попутчик очень даже важный человек в жизни каждого из нас. И пусть ваши дороги когда-то разойдутся, главное, чтобы вам здесь в моменте было хорошо. Я напомню.

что всегда хорошо там, где есть радиодача, с кем бы вы ни находились. Мы скоро для вас поставим хиты Натали, интонации и Валерии на радиодачу. Никуда не уходите. Меня зовут Даня Борисов. Отличного вам дня.

0: у бара в эфире «Радио Дача». А я вам хочу презентовать Вячеслава Макарова как ведущего юбилейного фестиваля «Радио Дача. Удачные песни». Он вместе с другой очаровательной девушкой будет дарить нам 26 сентября в лайв-арене потрясающую атмосферу настоящего шоу. В этот вечер на сцене выступят Николай Басков, Филипп Киркоров, Михаил Шуфутинский, еще более 25 артистов «Радио Дача». Друзья, ждем и вас. Занять удобное место можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это «Радио Дача».

0: Даже луна не всегда освещает ночью дорожку. Бывает, что и посреди дня солнце исчезает. Так произошло на прошлой неделе. Случилось солнечное затмение, какое бывает только раз в 20-летие. И лучше всего его в этот раз было видно как раз у нас в северном полушарии. Правда, либо в очень северных регионах, либо наоборот поближе к экватору. И вот, наверное, самые эпичные кадры на фоне солнечного затмения снял испанский скейтбордист. Его зовут Дэнни Лео. Он поставил трамплин, который в точности повторяет размеры солнца, и сделал на нем трюк. Ролик собрал уже более 40 миллионов просмотров. Друзья, завидуем его кадрам и отправляемся смотреть. Это, правда, выглядит очень потрясающе. Ну а до финала часа на радио «Удача» мы не пропустим рубрику «Удачный момент» и классную песню Кати Лель.
1: Реклама. Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: А в каком магазине можно купить все для школы?
4: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
5: У «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-4043. ИНН 770-329-54-63.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг» – сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг». УГРН 127-24-76-29. Город Москва, 18+.
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
11: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
11: Я ваш сын.
10: Или падают.
12: Никакой ты ему не сын.
13: Так вломился.
14: А это получается кража со взломом до 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
15: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
16: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
15: Олег Газманов. Ай-яй-яй.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Надежда. Хочу передать привет своему самому лучшему другу Павлу из Орловской области. Хочу пожелать ему доброго

0: Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В России запустили серийное производство мобильных электроподстанций. Они смогут обеспечить потребителей в аварийных ситуациях без ограничения нагрузки, передает РИА Новости. Уточняется, что решение позволяет восстановить электроснабжение сразу по прибытии на место. Комплексы адаптированы для работы в любых климатических условиях и поддерживают разные классы напряжения. Количество выдач кредитных карт в России в июле выросло на 18% в годовом выражении и составило 1 370 000, сообщили в Объединенном кредитном бюро. При этом общий лимит по кредитным картам опустился. Эксперты отмечают, что в таких условиях существенный рост рынка маловероятен. В ближайшие месяцы показатели выдачи, скорее всего, останутся на текущем уровне или даже незначительно снизятся. Всего за 7 месяцев текущего года было выдано около 9 миллионов кредитных карт с общим лимитом 1 триллион рублей. В этом году любимая радиостанция «Радиодача» отмечает 20 лет. Большой юбилей будем праздновать 26 сентября в Лайф-арене в Москве. В программе выступления звезд российской эстрады в этот вечер на сцену выйдут Филипп Киркоров, Мария Зайцева, Султан Лагучев, Олег Газманов, а также Инна Маликова, группа «Новые самоцветы», группа «Комбинация» и другие артисты. Подробную информацию о фестивале «Удачные песни» читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. В столичном регионе на этой рабочей неделе с 17 по 21 августа ожидается теплая, но местами дождливая погода. В понедельник и вторник возможны прояснения и локальные осадки. В среду и четверг вероятность дождей вырастает, а в пятницу выглянет солнце и осадки прекратятся. Температура днем составит от 21 до 26 градусов тепла, ночью будет около 9. Ветер южный 4-9 метров в секунду, а в среду с порывами до 17 метров в секунду. К концу недели ветер ослабеет до 3-6 метров в секунду, атмосферное давление поднимется. Также отмечается, что купальный сезон в Московской регионе уже завершился. Этот выпуск завершен. В начале нового музыкального часа прозвучит песня «Головоломка» в исполнении «Жасмин».
0: Прямо сейчас

0: действительно, чувств бояться нечего, ими нужно наслаждаться, друзья. Выбираем немного другой глагол, по полной окунаясь в любовь, даря ее всем окружающим. Особенно такая поддержка необходима каждому в понедельник, когда на каждом шагу встречаешь фразы, портящие репутацию этого дня. Желаю вам легкого начала рабочей недели и хитов хороших побольше, это уже ответственность наша. Скоро на радиодачу услышим композиции Николая Баскова, Андрея Державина и Зайнаб Махаевой.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный снег, температура минус 1 градус, ветер западный 13 метров в секунду, давление 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 83%. Завтра пасмурно, 0-2 градуса, ветер северо-западный 16 метров в секунду, влажность воздуха 81%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и

0: программ. Красногорск, 27 километр Новорижского шоссе, владение 2.
1: Реклама.
2: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Тоже одно целое, друзья, слушаем их здесь без устали уже почти 20 лет как. В этом году Николай Басков придет поздравить любимую радиостанцию с юбилеем, с нашим 20-летием. Произойдет это 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Еще в указанный вечер на сцене юбилейного фестиваля радиодачи «Удачные песни» увидим Филиппа Киркорова, Юлиану Караулову, группу «Комбинацию» и еще много других любимых звезд радиодачи. Ждем и вас, друзья. Занять удобное место можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.

0: классная фотография у реки, может быть, у моря, у пруда, у любого водоема, друзья, или даже просто на летней природе, обязательно поделитесь снимком с командой «Радио Дача». Мы обменяем ваше шикарное летнее фото на шикарный приз для удачного отдыха в акции «Лето с сюрпризом». Каждое буднее утро называем финалистов, которые будут бороться за один из двух главных призов за морское путешествие на потрясающем лайнере по Черному морю, друзья. Принять участие может каждый, кто достиг возраста 18 лет. Читайте правила и регистрируйтесь на сайте radiodacha.ru.
1: Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Илья. Я из города Иваново. Хочу передать привет своей любимой девушке Анне Пуховой и сказать для нее песню Андрея Губина. Вам Радио «Дача».

0: новости.
1: В студии «Радиоудача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В преддверии учебного года мошенники активизировались с фальшивыми объявлениями об аренде жилья для студентов. Аферисты привлекают низкой ценой, хорошим ремонтом и близостью к вузу. Обещают даже освободить от оплаты коммуналки. Как рассказал ТАСС, эксперт Евгений Машаров, у злоумышленников может быть даже настоящий офис, где студент подписывает документы и вносит предоплату, а контакты собственника ему дают лишь после перевода денег, чтобы он сам договаривался о просмотре, которого, скорее всего, не будет. Отели в 70 регионах России начали заселять гостей по цифровому ID в приложении МАК, сообщили в Минэкономразвитии. Среди лидеров по количеству гостиниц, использующих для регистрации такое нововведение, Республика Татарстан, Псковская, Ульяновская, Кировская, Новгородская область, а также Москва и Санкт-Петербург. Чтобы воспользоваться сервисом, гражданину России необходимо заранее создать цифровой ID в мессенджере. Для этого нужно добавить свои документы через портал госуслуги, который автоматически перенаправит пользователя на верификацию. При заселении гостю предложат открыть в мессенджере раздел «Цифровой ID», перейти во вкладку «Паспорт» и нажать кнопку «Предъявить». Число россиян, посетивших КНДР, в этом году выросло примерно на 10-15%. Летом туристы чаще выбирают поездки на морское побережье, экскурсии по Пхеньяну и горные маршруты, сообщили в Российском союзе туриндустрии. При этом самостоятельный туризм в КНДР по-прежнему невозможен. Поездку нужно оформлять через аккредитованного туроператора, подавать документы на визу минимум за месяц. В следующем месяце россиян ждут 22 рабочих дня и 8 выходных дней, пишут РИА Новости. Сентябрь этого года – классический пример базового трудового месяца. 30 календарных дней, 22 из них – рабочие дни. При обычной пятидневке это 176 часов работы. В сентябре нет государственных праздников, поэтому дополнительных дней отдыха или сокращения предпраздничных дней в этом месяце не предусмотрено. Этот выпуск завершен. «Иракли», песня «Капли абсента» прозвучат далее в нашем музыкальном эфире. Оставайтесь в компании «Радио Удача».
0: Прямо сейчас

0: Все безусловно хотим вернуть те беззаботные деньки, как поют ребята из группы «Интонация» Галапузова времени. Но машину времени пока не изобрели, и назад у нас нет возможности вернуться. Зато есть возможность создавать новые классные моменты здесь и сейчас, чтобы в будущем их тоже вспоминать и ностальгировать. Не забывайте об этом, друзья. Мы на «Радиодаче» скоро послушаем хиты о других темах. Дмитрий Колдун, Игорь Николаев и Сергей Ростов на подходе. Никуда не девайтесь.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

Хорошо, когда музыку олицетворяет какой-то любимый человек. Для нас, например, слово «хит» олицетворяет в том числе и Дмитрий Колдун. Его классную песню «Музыка моя» слушали только что на волнах «Радио Дача». Продолжим этот трудовой понедельник в ритме песен веселых ребят Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой, а также группы «Гости из будущего». Всем желаю легкого и продуктивного старта рабочей недели.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это «Радио Дача».

0: девушки вообще любят переживать по поводу и без, то опоздает с работы на 10 минут, то в магазине за хлебом задержится. В голове любой уважающей себя дамы в такие ситуации сразу строится картина измены, предательства. Лучше, конечно, поводов фантазировать дамам не давать, да добро это дело их точно не доведет. Веселые ребята на радиодаче только что до финала часа для одного нашего слушателя. Случится удачный момент, до этого не пропустите новинку Хабиба на радиодаче.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь
3: ты. И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. Т-банк 0+.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубов. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: rt.world. Категория 12+.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился.
4: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Радиодача представляет.
7: Ты любишь детективы?
8: Я это дело раскрою, вот увидишь.
9: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
6: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Ольга Зарубина.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Елена, я из Москвы. Хочу передать огромный привет моей семье, моим детям, моему мужу, родителям. И огромное спасибо радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию партийных списков и одномандатников на выборы в Госдуму. Процедура шла с 6 июля по 16 августа, об этом сообщает ТАСС. В итоге утверждены списки из 11 партий, в которых более чем 3000 кандидатов. В выборах участвуют партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди», а также «Яблоко», «Родина», «Партия пенсионеров», «Коммунисты России», «Зеленые» и «Партия прямой демократии». Вместе с этим уточняется итоговый состав участников по федеральному округу может измениться после рассмотрения Верховным судом апелляции от партии «Яблоко» на отмену регистрации в партийном списке. Заседание назначено на сегодня. Ученики первых, пятых, девятых, десятых и одиннадцатых классов, а также все классы, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, не могут учиться во вторую смену. Об этом рассказали в Минпросвещении. Еще в ведомстве отметили, что обучение во вторую смену в российских школах возможно только для учеников вторых, четвертых и шестых, восьмых классов. При этом занятия должны заканчиваться не позднее 19:00. Кроме того, из рекомендаций также следует, что не допускается проведение нулевых уроков и обучения в три смены. Медицинские сестры дольше всех работают на одном месте. В среднем около 8 лет, выяснили аналитики Суперджоп. На втором месте аудиторы и квалифицированные рабочие. Они задерживаются у одного работодателя более 6 лет. Абсолютными рекордсменами по смене работы стали риэлторы. Они меняют место работы в среднем раз в полтора года. Бренд-менеджеры и дизайнеры держатся чуть дольше, около 2 лет. Добавлю, журналисты, продавцы, охранники, фармацевты, инженеры, энергетики, согласно статистике, работают в среднем 5 лет на одном месте, а учителя более 6 лет. Это все новости к данной минуте. Следующий выпуск через час. Иванушки Интернешнл. Песня безнадега.ру прозвучит далее в нашем эфире.
0: Прямо сейчас

0: современных технологий принято сначала смс-ку отправлять, а потом уже звонок совершать, дабы человек на том конце провода был уверен. Ему звонят не мошенники, а что поделать, друзья. Порой вместо звонка всего три слова помогут вам намного быстрее связаться с этим нужным вам человеком. Ну и вы тоже не забывайте хотя бы иногда проверять, кто там с незнакомого номера звонит. Вдруг вас на том конце какой-то приятный сюрприз ожидает. Это группа Бис, только что на волнах радио «Дача». Далее с нами «Унесенные ветром» Дима Билан и Кристина Арбакайте.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный снег, температура минус 1 градус, ветер западный 12 метров в секунду, давление 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 84%. Завтра пасмурно, 0-2 градуса, ветер северо-западный 16 метров в секунду, влажность воздуха 81%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама.
4: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ.
5: Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Какое самообладание у героини хита студио на радио «Дача». Не обвиняет соперницу, наоборот, говорит, вины ее в том, что ты что-то к ней там испытываешь, никакой нет. Это тебе нужно меняться, тебе нужно задуматься о своем поведении. Надеюсь, что в этом союзе все было хорошо, пусть они не остались вместе, лирические герои композиции, зато счастливы были оба. Как мы счастливы с любимой музыкой поблизости. Скоро на радио «Дача» хиты «Бандерас», «Золотого кольца» и «Аллы Рид».
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: называется. Это песня про поиск смысла жизни. И как раз его-то можно искать до самых седых волос. В этом и заключается смысл жизни, чтобы находиться в этом бесконечном поиске, друзья. И находиться в нем лучше всего под музыку «Радио Дача». Ее у нас для вас много до финала часа. Не пропустите удачный момент и хорошую песню Егора Крида здесь, на «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радио Дача» «Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. От 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама. На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей, кроссовки за 999 рублей.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: А в каком магазине можно купить все для школы?
8: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
9: У Максимову, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-4043. ИНН 770-329-54-63.
10: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый день, меня зовут Анна, и мы из Москвы. Хотели бы передать привет нашим любимым компаниям БГ и Миллениум. Сказать, что любим всех своих девочек. Пожелать прекрасной погоды, чтобы все были здоровы, самое главное. И поставьте, пожалуйста, Ане Лорак. Большое спасибо, радио «Дача».

0: студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Глава государства Владимир Путин в Кремле провел встречу с губернатором Ненецкого автономного округа Ириной Гейх. Президент на переговорах отметил высокий уровень зарплат в субъекте. Доход граждан в ЕНАУ превышает 140 тысяч рублей в месяц. Также отмечается, что зарплаты были проиндексированы на 7% для работников бюджетной сферы в текущем году. Кроме того, на встрече обсуждалось создание спортивных объектов в регионах Арктики. Глава Ненецкого автономного округа выступила с предложением в адрес Минспорта о большей оснащенности спортивными сооружениями для регионов арктической зоны. Семейную налоговую выплату получили уже более миллиона россиян. Они воспитывают почти 3 миллиона детей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Новая мера поддержки стартовала 1 июня. Подать заявление на получение пособия могут работающие родители, а также усыновители, опекуны и попечители, которые воспитывают двух и более детей до 18 или 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении. Сделать это необходимо до 1 октября. Соцфонд принимает решение по заявлению в течение 10 рабочих дней. Перечисление средств занимает еще около 5 рабочих дней. Уровень безработицы в России в июне составил 2,2%. Ситуация на рынке труда стабильная, сообщили в правительстве. Там же отметили, рост реальных денежных доходов населения во втором квартале продолжился. При этом в некоторых регионах безработица выросла по сравнению с первым кварталом. Например, в Свердловской области она увеличилась с 1,5% в январе-марте до 2,7% в апреле-июне. В Приморском крае на 0,5%, в Смоленской области на 0,4%. 10% россиян уже планируют смену региона для трудоустройства. Еще почти 40% допускают такой вариант при интересном предложении, говорится в исследовании, на которое ссылается газета.ру. Как отмечается, экспертами ценятся не только инвестиции, но и квалифицированные кадры. Это все новости к данной минуте.
1: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

0: находясь не дома, в каких-нибудь других местах, общий досуг же тоже важен, друзья. И как раз такой досуг «Фабрика» нам предоставит 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Девушки выступят на юбилейном фестивале «Радиодача. Удачные песни» и придут поздравить нас с 20-летием. Также Филипп Киркоров, Николай Басков, Юлиана Краулова, Михаил Шуфутинский, Олег Газманов, Кай Метов и еще более 20 любимых артистов «Радиодача». Ждем и вас, друзья. Занять удобное место можно на сайте удачныепесни.рф для слушателей, для зрителей старше 12 лет.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

от этого мужчины, о котором поет Тамара Кутидзе на радиодаче, для вас всегда свободны, всегда доступны, друзья. Причем даже там, куда не доходят привычные FM-волны слушать эфир радиодачи, можно, например, в сервисе Яндекс.Радио. Там еще есть возможность посмотреть плейлист и любимую песню в избранное добавить. Всегда хорошо там, где есть радиодача, даже когда FM-приемник не ловит, друзья. Подключайтесь к нашему эфиру, в том числе на сайте radiodacha.ru.

0: Это «Летний дождь» Леонида Агутина на радио «Дача». Уверен, что осадки иногда могут даже как-то помочь вашему празднику жизни, взбодрить гостей, создать определенную нужную вам атмосферу. У нас одна такая финалистка в акции «Лето сюрпризом» была. Она со своими друзьями отправилась к водоему, а они там что-то жарили, шашлыки, отдыхали. Пошел дождь, но она сказала, что они не растерялись, остались на месте и просто продолжили танцевать уже под дождем. Наверное, под хит Леонида Агутина «Зажигали». Вы, кстати, тоже можете принять участие в акции «Лето сюрпризом». Заходите на сайт radiodacha.ru, регистрируйте свой солнечный снимок. Уже на следующей неделе мы разыграем два главных приза. Два слушателя «Радиодачи» отправятся в парные круизы на морском лайнере по Черноморью. Ждем фото каждого из вас, того, кто достиг возраста 18 лет.
1: Реклама. Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-14-76-29. Город Москва.

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Радио «Дача» представляет.
3: Любишь детективы?
4: Я это дело раскрою, вот увидишь.
5: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
6: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
7: Что?
6: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
8: 26 сентября 2026 года.
9: Москва. Лайф-арена.
8: Большой фестиваль.
9: Удачные песни.
8: Михаил Шуфутинский.
9: Филипп Киркоров.
8: Группа «Комбинация».
9: Олег Газманов.
8: Андрей Державин.
9: Николай Басков.
8: Ольга Зарубина.
9: Полина Гагарина.
8: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
10: Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Елизавета. Я из Москвы. Хочу передать привет своему мужу. Сказать, что я его очень люблю. И поставить песню Жени Перворотовой. Спасибо, Радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии радиодача с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Глава государства Владимир Путин поздравил сборную России с победой на чемпионате мира по художественной гимнастике. В командных соревнованиях атлеты завоевали золотую, серебряную и 3 бронзовые медали. По словам президента, спортсмены демонстрировали основательную подготовку, артистизм и мастерство, дружескую сплоченность. Владимир Путин подчеркнул, что победа стала значимым вкладом в развитие традиций отечественной школы художественной гимнастики. Добавлю, чемпионат мира проходил во Франкфурте на майне с 12 по 16 августа. В преддверии учебного года мошенники активизировались с фальшивыми объявлениями об аренде жилья для студентов. Аферисты привлекают низкой ценой, хорошим ремонтом и близостью к вузу. Обещают даже освободить от оплаты коммуналки. Как рассказал ТАСС, эксперт Евгений Машаров, у злоумышленников может быть даже настоящий офис, где студент подписывает документы и вносит предоплату, а контакты собственника ему дают лишь после перевода денег, чтобы он сам договорился о просмотре, которого, скорее всего, не будет. В России появилась новая должность – врач по медицине здорового долголетия. Центры медицины здорового долголетия продолжают открываться в различных регионах страны, например, в Мордовии и Екатеринбурге. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Медицина здорового долголетия – это новое направление в сфере здравоохранения, которое ориентировано не на ожидание болезни, а на своевременное выявление предрисков и сохранение здоровой жизни. Каждый шестой работающий россиянин ощутил конкуренцию со стороны искусственного интеллекта, но при этом 40% опрошенных говорят, что технология облегчила им жизнь на работе, а 43% не заметили влияние искусственного интеллекта на свою сферу. Наиболее уязвимыми перед искусственным интеллектом респонденты считают маркетинг, рекламу, творческие профессии, IT, экономику, юриспруденцию. Тогда как в сельском хозяйстве, энергетике, рабочих специальностях, медицине и фармацевтике его влияние опасаются меньше всего. Этот выпуск завершен. Ирина Аллегрова открывает новый музыкальный час на радио «Удача».
0: Прямо сейчас.

0: Легендарный хит группы «Сливки» вместе с нами на радиодаче. С девушками поднимаемся выше облаков. От счастья до небес многие сейчас взмывают благодаря финалу рабочего дня. Понедельник завершен для многих в трудовой его части, с чем я каждого и поздравляю. Самое сложное, друзья, уже позади. Дальше будет легче. Движение вперед. Продолжим в ритме ваших любимых песен. Скоро на радиодаче Денис Клявер, «Блестящие» и Валерия.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске солнечно, температура минус 1 градус, ветер северо-западный – 12 метров в секунду, давление 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха – 86%. Завтра пасмурно, 0-2 градуса, ветер северо-западный – 16 метров в секунду, влажность воздуха – 81%.
2: Планируете ремонт? Строите дом или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама.
4: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ.
5: Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
6: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня – все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду «Радио». Забронируйте на басовская.ру.
7: Вот на 100. Тверская область. Имокимский. Территория Басовская. Тип. Угрин 113-774-629-00.
8: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

моей мечты. Шикарная новинка Дениса Клявера вместе с нами на радио «Дача». Если песня пришлась вам по душе, друзья, откликнулась где-то глубоко внутри, обязательно закажите ее в рубрике «Удачный момент» или в программе «Удачный час». Так поможете хиту добраться до строчек нашего чарта, до строчек горячей десятки. Каждую пятницу в 19 часов по московскому времени мы расставляем ваши любимые песни по местам. Узнать, какие песни стали лучшими по итогам прошлой недели, всегда можно на сайте радиодача.ру в разделе программы, там кликайте по баннеру «Горячие десятки».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутин.

0: небольшое путешествие по Европе совершили вместе с Львом Лещенко и Аленой Свиридовой в финале очередного музыкального часа на Радио Дача. Путешествие это было из Манчестера в Ливерпуль. С любовью к родине в сердце, конечно же. На этом, друзья, и мое путешествие по волнам Радио Дача на сегодня завершено. Я буду с вами прощаться. Оставляю в уютной компании Ивана Никитина. Именно с ним вы завершите понедельник. Я до своего ухода успею исполнить заявку в рубрике «Удачный момент» и подарить вам встречу с потрясающей песней «Алсу» здесь в эфире Радио Дача. Всем отличного вечера.
1: Дачные объявления. Каждое утро на Радио Дача гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням.

0: Реклама.
1: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва.

0: Идеальная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
3: ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билет. Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф-Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: rt.world. Категория 12+.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Эдуард, я из Москвы. Хочу сказать брату своему родному спасибо, что ты есть. Брата зовут Олег Станиславович. И передать ему песню Андрея Державина.
3: Легкой поступью дождя уходит осень. Желтый лист упал на мокрое стекло.

0: новости.
1: Радио «Дача» с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. В Москве 28 августа пройдет тестирование системы дистанционного электронного голосования перед выборами депутатов Госдумы. Об этом сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев. Тестовое голосование позволит разработчикам проверить нюансы работы систем. Вопрос для теста будет касаться актуальной городской повестки. Его планируют в дальнейшем обсудить на ближайшем заседании штаба. Центры диагностики и телемедицины Москвы внедрили систему поддержки развития научных кадров. Об этом сообщила Анастасия Ракова. Модель помогает молодым специалистам адаптироваться к исследовательской работе и быстрее переходить от учебы к реальным проектам. Сегодня в дирекции наука работают 137 сотрудников, из которых 76,6% молодые специалисты. Благодаря наставничеству и авторским управленческим подходам время на подготовку статей сократилось в 2 раза, а пилотные исследования и методические рекомендации стали делать в 1,5 раза быстрее. В центре открыта аспирантура и ординатура. Действует лаборатория для студентов ведущих вузов. Разработки центра используют в московских больницах, а также передают коллегам из других регионов и зарубежных стран. Бабье лето в столичном регионе в текущем году будет необычным. Как сообщается на портале Метеоновости, в сентябре в Москве и области ожидается несколько волн тепла. При этом они будут сменяться дождями и похолоданиями. Таким образом, это будет не классическое бабье лето с длинным периодом сухой солнечной погоды. Добавлю, сегодня вечером в столичном регионе до плюс 20, без осадков. Завтра около 22 градусов тепла, дожди маловероятны. В предстоящие выходные, как полагают метеорологи, воздух прогреется до плюс 26. Это все новости на сегодня. Далее прозвучит песня «Царица» в исполнении Анны Асти. Всем хорошего вечера и настроения. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: звери на радио «Дача». Действительно, все только начинается, друзья. Все, что, кстати говоря, начинается и продолжается в этом часе, лично меня касается напрямую. С удовольствием заступаю на рабочую смену, располагаюсь у микрофона и благодарю Даню Борисова за великолепный вечер в эфире. Слушал бы и слушал, если бы не пора в эфир самому. Иван Никитин меня зовут. Всем желаю душевного вечера в компании «Радио Дача». Ну и давайте расскажу, что мы послушаем совсем скоро. Это будет певица Лолита, далее Александр Айвазов и гимн «Новой волны» со всеми звездами. Друзья, планы большие. Оставайтесь с нами, будет как всегда хорошо.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду «Радио». Забронируйте на басовская.ру.
4: ООО «Простор», Тверская область, Имокимский, территория Басовская, тип УГРН 113-774-629-00.
5: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

звезды, друзья, гимн новой волны. Перечислять участников песни можно до бесконечности. Скажу только то, что входит в создание этого хита Полина Гагарина в исполнении, если быть точнее, Полина Гагарина, Дима Билан, Люся Чеботина, Джонни, Анасти и многие-многие звезды первой величины. Без музыки нам нельзя, это совершенно точно подмечено, потому как музыка нам строить и жить помогает. А еще с ней гораздо интереснее путешествовать, причем неважно, куда ехать, на природу, на дачу или даже на море. Кстати, вот о море. В эфир «Радио Дача» возвращается всероссийская акция «Лето с сюрпризом». Уже в этом месяце, друзья, мы разыграем две путевки на круизный лайнер «Астория Гранде». Победители насладятся главным путешествием лета и увлекательным морским приключением из Сочи в Турцию. Участвуйте на специальной странице «Лето с сюрпризом». Там ежедневно появляются фото и истории участников акции. Предлагаем следить за этими событиями, вдохновляться и брать на заметку. В общем, если вам уже исполнилось 18, приглашаем к участию. Будем рады видеть именно ваши фото и вашу историю. А еще призы подарим. Вот так-то. Все подробности на сайте radiodacha.ru. Вдохновляйтесь с нами.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Алла Рид.

0: Авраам Руссо на радиодаче. Раз, и вы уже жених и невеста. Так, конечно, не бывает. Сколько я слышу историй от пар, друзья, не сосчитать. Одни познакомились в школе, другие до свадьбы вместе чуть ли не 10 лет и так далее и тому подобное. Но таких случаев, чтобы как раньше, у наших с вами родителей полгода вместе и стерпится-слюбится, вот таких случаев давно не слышал. Но что интересно, многих пар объединяет сначала дружба, а уже потом любовь. Вот и уже в это все потом. Любовь это ваша. Сначала дружба и правильные взаимоотношения. В принципе, звучит интересно, хорошо и даже можно брать на заметку. Мне кажется так. Друзья, далее мы с вами узнаем о погоде, а потом вновь вернемся к музыке. Послушаем Катю Лель, Николая Баскова и группу «Браво».
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске солнечно, температура минус 1 градус, ветер северо-западный, 12 метров в секунду, давление 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 86%. Завтра пасмурно, 0-2 градуса, ветер северо-западный, 16 метров в секунду, влажность воздуха 81%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама.
4: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ.
5: Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Зайнаб Махаева на радио «Дача». И вот знаете, что я подумал? Почему грустные песни часто делают танцевальными? Давайте вспомним. «Крошка моя, я по тебе скучаю». «День рождения, грустный праздник». «Ясный мой свет, ты напиши мне». «Слезою дождя на мокром окне». Но ведь слезы наворачиваются на глаза, ну согласитесь. А если еще просто стихи читать, вот, наверное, поэтому танцевальными ритмы и делают. Чтобы мы с вами при прослушивании уж совсем не разрыдались. Спасибо за заботу, но ждем и позитивной музыки тоже. Потому что, друзья, хочется, душе хочется праздник в понедельник, потому что сложный день закончился, нужно отдыхать. В общем, давайте отдыхать вместе, послушаем следующий хит Димы Билана, потом ансамбль «Пламя» и группа «Фабрика». Обязательно будем зажигать.

0: Рыбофабрика на радио «Дача». Не часто мы говорим о рыбалке, а ведь оно одно из средств медитации для многих из нас. И наедине с природой, шум воды, где птение птиц, заряжает нас как ничто другое. Но потом также многим из нас хочется яркого контраста. И вот вам лучшее предложение. Фестиваль удачной песни в Москве. Там мы и с группой «Фабрика» встретимся, и на других артистов посмотрим и послушаем. В этом году радиодача отмечает юбилей 20 лет в эфире. 26 сентября на сцене Лайф-арены увидим Стаса Михайлова, Юлианну Караулову, Ольгу Зарубину и еще многих-многих других, которых хотелось бы назвать прямо сейчас. Масштабное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.
1: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Нет времени объяснять, но в Олбери скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
3: ООО РВБ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Билек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Настя. Я из города Волгограда. Я хочу позвать младшего брата Сашу. И можете, пожалуйста, поставить песню Юрия Шатунова «Днем рождения»?

Удача, Вован и Анна Семенович. Зажигательный дуэт и горько с тобой, и сладко. Контраст, как на американских горках или как в аквапарке, друзья. Кому-то такая резкая смена настроения нравится, иначе жизнь скучна, другие попросту устают от бесконечного вулкана страстей. И фраза «все хорошо».

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Трудиться – не женское дело. Женщина должна приходить на работу только чтобы показать новые платья.
0: Это «Радио Дача».

Пашков на радио «Отдача». А вот помните, как неохота включаться в работу после отдыха. Само собой, ничего не получается, приходится прикладывать просто титанические усилия. Но вот проходит понедельник, вторник, а потом уже будь то никуда и не уезжал. Так что, если вы как раз отгуляли отпуск и входите в рабочий ритм, в будничной жизни, не переживайте. Все получится само собой, как в предыдущей песне. Итак, друзья, далее послушаем хит Леонида Агутина, потом Александр Буйнов и Алиса Фрейндлих. Еще много сюрпризов нас ожидает с вами впереди.

0: на радио «Дача» великолепный, мелодичный и романтичный хит группы «Горячий шоколад», который особенно приятно слушать в наушниках, что вот я сейчас и делал. Вообще, там, где нет возможности слушать любимое радио на FM-волнах, там с отличным качеством звука можно прослушивать через интернет. Ну, например, на сервисе «Яндекс.Радио». Еще можно посмотреть плейлист, все там же, и добавить любимую песню в избранное, тоже все там же. Помните, хорошо там, где есть радио «Дача», категория 16+.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Дача.
1: На радио Дача.
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио Дача. Меня зовут Аркаш Терехтев. Я звоню из Рязани. Очень сильно хочу передать огромный привет в город Астрахань своей подруге Ксюше и ее маме Наташе. Желаю им отличного настроения и дарю всем песню «Течет ручей, бежит ручей». Здорово там, и дорогой радио Дача. Мы вас очень любим.

0: Михаила Шуфутинского, участника фестиваля «Удачные песни» и Миа Бойко на «Радио Дача». У кого ночь мерцает на потолке, а у меня в окне студии «Радио Дача». Тоже красиво, поверьте мне на слово. Ну а у кого-то вовсю уже наступает утро. Например, в Южно-Сахалинске, Магадане, Владивостоке, Анадыре, Петропавловск-Камчатском. Друзья, наступает вот это самое, надеюсь, солнечное утро. Но пока города просыпаются на востоке нашей страны, мы насладимся самым романтичным временем на Земле. Это вечером, ну и, конечно же, наступающей ночью. Далее послушаем хит группы Бис, дуэта, наверное, правильно сказать, да, дуэта. Бис, далее Татьяна Буланова и Мурат Насыров в нашем эфире.
1: Дожди. Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно, температура плюс 17 градусов, ветер западный 3 метра в секунду, давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 77%. Завтра пасмурно, плюс 12, плюс 21 градус, ветер юго-восточный 6 метров в секунду, влажность воздуха 71%.
3: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте.

Калибри и Мавик на радиодаче. Действительно, от сладкого сна просыпаться не хочется. Когда тебе аплодируют все гости на свадьбе, купают в комплиментах, кричат горько и снимают. Снимают на свои телефоны ваш ослепительный танец молодых. Да, друзья, это похоже на сказку. Действительно, а потом еще фотографии в социальных сетях. И пошло, и поехало. Все смотрят и тоже хочется так же. Но главное, мне кажется, чтобы после свадьбы вот эта вот сказка превращалась в приятную такую реальность, которая не сильно будет отличаться от того, что мы там себе напридумывали. Пусть будет хорошо, пусть будет замечательно, пусть будет даже еще лучше, чем в первый день свадьбы. Вот так вот, я думаю. Дальше послушаем хит группы «Руки вверх», Зайнаб Махаеву и певицу «Елка». Друзья, с вами Иван Никитин. Продолжаем слушать только самую лучшую музыку.

0: Маша Ёлка на радио «Дача». Вот так неохота, друзья, провожать лето. Сил моих на это занятие, правда, нет. Впрочем, еще почти 2 недели, когда мы можем поймать лето за хвост, как птицу счастья, и успеть то, что еще напланировали себе. Пожарить шашлыки на даче, сходить на рыбалку, искупаться в речке, пособирать летний урожай, да и просто выбраться на природу и погреться на солнышке. Ох, друзья, ну все, аппетит сам себе нагулял, в выходные точно рвану навстречу лету. Чего и вам, конечно же, желаю. Далее послушаем хит Иванушки Интернешнл, конечно же, летний, как без этого. Певицы Жасмин, тоже хит послушаем. Ну и, конечно же, доберемся обязательно до рубрики «Удачный момент».
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой, любимый «Радио «Дача». Меня зовут Богатырева Наталья. Звоню из города Тарусы, Калужской области. Хочу поздравить заведующую отделением новорожденных 36-го родильного дома Павлову Юлю Владимировну с днем рождения. От всего коллектива. Поставьте, пожалуйста, для нее песенку Марины Журавлевой. Спасибо.

Говорит, и бывает же, проснешься и думаешь, это было на самом деле или просто сон. Если просто кошмар приснился, то думаешь, ну, слава богу. Дурной сон еще один был и прошел. А вот если что-то интересненькое, то лично я завожу будильник еще минут на 10-15, поспать в надежде досмотреть этот прекрасный сон. И ведь действительно иногда удается досмотреть замечательный фильм. Вот этот вот замечательный фильм. Думаю, вам это знакомо тоже. Иван Никитин вместе с вами. Буду еще до конца часа. Подобно второму дыханию, буду с удовольствием ставить самые классные хиты. Далее послушаем Николая Баскова, Ани Лорак, Влада Сташевского и певицу Алсу.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

вот тут сделаем с точностью наоборот. Певица Алсу бесконечно талантливая. Здесь вообще никаких комментариев даже быть не может. Песня, как всегда, замечательная, но ждать мы ничего не будем. Жизнь проходит так быстро, что совсем не хочется сидеть сложа руки. Движение – сила, выражаясь спортивным языком. Вот так вот. Далее, друзья, у нас на очереди группа «Чай вдвоем», потом исполнитель «Хабиб». Ох, какая потрясающая новинка, слушайте. Ай, друзья, если еще не слышали, то знаете, уже со всех медиапространств трубят этой песней. Итак, далее, еще потом послушаем дуэт Артик и Асти и Артем Качер. Вот так вот. Такие ближайшие планы. Оставайтесь с нами. Будет, как всегда, музыкально и искренне. Это «Радио Дача». С вами Иван Никитин.

0: радиодача Артики Асти. Артем Качер. Великолепный дуэт. Что тут сказать, друзья? Всем прекрасно известен. Я думаю, что на многих торжествах, на многих пятницах и субботах мы прекрасно знаем и танцуем под эту песню. Надеюсь, в памяти не рассыплюсь, потому что завтра с удовольствием вернусь. А на этот момент хочется сказать что-нибудь хорошее. Ну, например, пожелать всем взаимной любви, гармонии в семье и сладких снов, если уже собираетесь спать. С вами был Иван Никитин. Обнимаю. Пока.
1: Реклама. На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venice со скидкой 30% по 6 сентября.
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
3: Олег Газманов.
1: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
3: Полина Гагарина.
1: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Эдуард, я из Москвы. Хочу сказать своей милой, любимой, ненаглядной Аленушке, что очень сильно ее люблю. Всегда буду рядом, всегда буду ее опорой, всегда буду ее плечом. Ставлю для нее группу «Файса Фэмили». Спасибо, Радио «Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно, температура плюс 17 градусов, ветер западный 2 метра в секунду, давление 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 71%. Завтра пасмурно, плюс 12, плюс 21 градус, ветер юго-восточный 6 метров в секунду, влажность воздуха 71%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов. Ай-яй-яй.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Никита и Мария Зайцева.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: «Передача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске облачно, температура плюс 17 градусов, ветер западный, 2 метра в секунду, давление 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 71%. Завтра местами кратковременный дождь, плюс 11, плюс 19 градусов, ветер юго-западный, 8 метров в секунду, влажность воздуха 84%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
1: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
4: 26 сентября 2026 года.
5: Москва. Лайф-арена.
4: Большой фестиваль.
5: Удачные песни.
4: Михаил Шуфутинский.
5: Филипп Киркоров.
4: Группа «Комбинация».
5: Олег Газманов.
4: Андрей Державин.
5: Николай Басков.
4: Ольга Зарубина.
5: Полина Гагарина.
4: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.